0: И праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
1: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
2: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
0: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
3: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
4: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет. Поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
7: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хороший доход.
5: Главные новости дня.
0: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024 она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021 она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
0: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
9: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
0: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации». Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира.
10: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
11: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
12: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
13: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
0: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
14: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. Именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
16: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: В Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере, на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
19: мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
0: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
19: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были.

0: дамы. Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится.
1: Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
2: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
1: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
2: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
5: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
4: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
6: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
7: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
8: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
9: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
4: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
10: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
4: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
11: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое...

0: Соседей в больнице и частные дома сгорели. Это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
1: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
1: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
5: Есть уже много видео. Можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована. Из-за беспилотников противника движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
4: Ормузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
6: Вся эта клоунада вокруг Ормуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
4: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
7: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали, и они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительствах сельских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
8: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
1: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
9: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
1: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
10: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
1: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
11: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
1: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
12: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
4: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
13: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
4: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
14: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
16: Ну, стандартная картина.
15: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
16: И что там? Очередной шок от цен?
15: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
16: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
15: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
16: 27%. Стоп, а до этого сколько было?
15: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
16: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
15: Вот, в том-то и дело.
16: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
15: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
16: То есть это не эмоциональная реакция?
15: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 2026 года этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
16: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
15: Бинго.
16: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 2026 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
15: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
16: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острые, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа?
15: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% — это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
16: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
15: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
16: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен?
15: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
16: Ого! 15% на еду – это уже больно?
15: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
16: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
15: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
16: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
15: Резать – это слишком мягкое слово. Происходит массовая, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
16: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино.
15: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
16: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
15: Да, помню такое из экономики.
16: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
15: Да ему уже не до куртки.
16: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
15: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
16: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
15: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
16: Звучит жутко.
15: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
16: Ну, если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
15: Да, с условными хипстерами.
16: Точно. С теми, кому не нравился именно идеологический курс.
15: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
16: 16%. А в прошлые годы сколько было?
15: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
16: Двукратный рост. Серьезно.
15: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
16: Ну да, представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
15: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
16: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
15: Безусловно.
16: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
15: В смысле?
16: Ну, если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22 году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
15: Было такое, да.
16: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
15: Но ведь люди справились с этим.
16: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
15: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
16: Так.
15: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
16: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
15: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
16: Отложенной жизни?
15: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. Когда нужно продолжать жить, молодым семьям нужно планировать рождение детей.
16: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
15: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
16: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
15: 62. Цифра колоссальная.
16: Для сравнения, в 23-м году этот показатель находился на уровне 41%. А за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
15: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
16: А что тогда?
15: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 22-м году.
16: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
15: Но они смотрят на ситуацию в 26-м году и просто не видит реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
16: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
15: Да, это страшная вещь.
16: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
15: 15 миллионов. Это целый огромный мегаполис. И даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
16: Коррозия металла, так сказать.
15: Да, это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенно обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
16: И в аптеке.
15: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
16: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
15: Какой именно?
16: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
15: Действительно, она же не испарится.
16: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
15: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
16: До новых встреч!
15: И сохраняйте критическое мышление.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь, за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
6: Контроль Росатома над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур Росатома теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, Росатом ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если Росатом резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
17: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
18: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
17: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связано с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
19: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
17: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
20: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
21: К
17: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании Калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
0: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
17: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного? Но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта, потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. в Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы его неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
2: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Ну, вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
2: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
7: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но наутро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет Травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
8: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
9: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
8: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.

0: обсуждает сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
1: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
0: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
2: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
0: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
5: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
4: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
6: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осложнит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
7: И Европы, кстати, не будет.
6: В этом случае Европы не будет.
7: Но нам-то от этого легче.
6: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые...

0: которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
3: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
2: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
4: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
5: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
6: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
7: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
2: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
8: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
9: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
11: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
2: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
12: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
2: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
9: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 26-м году будет только нарастать.
2: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
13: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
14: А дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
15: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
16: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы практически равен нулю.
18: Ага.
17: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
18: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
17: Ого!
18: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
17: скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
18: В экономике просто физически кончились свободные руки.
17: Абсолютно.
18: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
17: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
18: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
17: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
18: Давай.
17: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
18: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
17: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполиса. Куда исчезли все эти люди?
18: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
17: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1,2 миллиона молодых специалистов.
18: Угу.
17: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
18: Так.
17: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
18: Логично.
17: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
18: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
17: Да, в чем?
18: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
17: А ты про демографию?
18: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
17: Да, цифры там пугающие.
18: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
17: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочисленно.
18: Да, их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
17: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
18: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
17: 35%? Ничего себе.
18: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
17: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
18: Ага.
17: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
18: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
17: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
18: А в реальности?
17: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
18: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
17: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
18: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
17: Половина просто не приехала.
18: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
17: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
18: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
17: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
18: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. и, в-третьих, логистически.
17: Да, одно дело автобусы с соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
18: Именно.
17: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
18: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
17: Ужас.
18: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
17: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
18: Абсолютно.
17: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
18: Звучит просто.
17: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
18: Технологическая изоляция.
17: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
18: Купить напрямую нельзя.
17: А параллельный импорт делает стоимость космической, плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
18: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
17: Именно так.
18: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
17: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
18: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
17: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
18: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
17: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
18: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
17: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
18: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
17: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
18: Надежда – это хорошо, но…
17: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
18: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
17: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
18: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак. Уставший водитель попадает в аварию.
17: Логично.
18: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
17: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
18: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
17: Так.
18: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
17: И для системы это создает новые риски.
18: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
17: Бесконечные больничные.
18: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
17: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
18: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
17: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара.
18: Именно к этому все и идет.
17: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон? Для бригад из Африки и Индокитая
18: – жесткий контракт, строгий режим.
17: Передвижение только на автобусах до завода, никакой интеграции, изучения языка или семей, искусственно изолированная сила.
18: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
17: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
18: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
17: Скрытого? Закон же никто не меняет?
18: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
17: Заморозка пенсии и инфляция?
18: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
17: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
18: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
17: Инноваций-то нет.
18: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
17: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
18: Угу.
17: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
18: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
17: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
18: Конечно.
17: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
18: Да.
17: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
18: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
17: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
18: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
17: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома. Она прямо сейчас держит фронт. Но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
19: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
2: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
20: Добрый день.
21: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
20: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
2: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
22: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
2: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
15: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
2: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
23: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
24: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
1: Главные новости дня.
25: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
25: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
25: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визитов в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
4: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
6: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
5: Военкор, канал Старшие, да о том, что задумал Илон Маск.
6: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство – путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
7: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
2: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
8: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
2: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
9: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
2: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
10: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
11: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
5: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
12: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
13: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
2: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
14: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие. Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
16: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
17: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
2: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
18: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
9: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
19: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
15: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей. Вот буквально

0: иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций пятого месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном, в каком-то смысле вашей деятельности. Ну и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов – будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы – это не просто мощные

0: могилы, а своего рода энергетические антенны или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, это чакра у нас в горлышке находится. И здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды. Не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
4: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
3: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
5: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
7: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
6: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
8: Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны.
6: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
9: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
6: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
10: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. И билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
6: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые и вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
11: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
6: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
12: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем Росатома находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес Росатома в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
14: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
13: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
15: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
16: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
13: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
17: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
18: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
13: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
20: Ну, по поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хороший доход.
1: Главные новости дня.
13: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансовая
0: финансирования национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
0: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
22: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
0: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации». Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира.
23: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
24: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
25: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
26: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
0: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
27: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. Именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
3: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше, и сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
7: Мой сын 18-летний. Он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
0: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
7: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, по 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику. Он делает мне то, что я годен.
0: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
7: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает, бухает, и все за**ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
0: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
7: Я

0: Поделиться пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
3: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
2: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
4: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
5: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это так-то было. У нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
6: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
7: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
2: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
8: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
9: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
3: Есть уже много видео. Можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника. Движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
2: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
4: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
2: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
5: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали, и они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
6: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона в сторону Невинки Лоскочубеевки. Это я с дома снимаю.
0: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
7: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
0: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
8: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
0: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
9: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
0: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
10: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
1: С
11: военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
2: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
12: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. 3. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
14: Ну, стандартная картина.
13: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
14: И что там? Очередной шок от цен?
13: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
14: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
13: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
14: 27. Стоп, а до этого сколько было?
13: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
14: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
13: Вот, в том-то и дело.
14: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
13: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
14: То есть это не эмоциональная реакция?
13: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость.

0: Курганского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
1: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
0: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кистутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
2: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
0: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
3: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
0: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели.

0: Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
1: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
0: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании Калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
2: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
0: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио Лента «Балтийский лоцман».
4: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно. И в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного? Но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров. Потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
5: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
5: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
8: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но наутро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет Травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
0: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
9: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
0: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
0: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
12: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
0: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
13: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
0: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
15: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
14: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
16: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
17: И Европы, кстати, не будет.
16: В этом случае Европы не будет.
17: Но нам-то от этого легче.
16: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
19: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
18: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
20: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
21: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
22: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
23: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
18: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
1: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
18: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
2: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
18: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
18: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
18: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
6: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
18: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
24: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
18: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
2: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
18: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
18: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
7: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
18: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-Index», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
13: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
18: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
8: мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
18: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
10: Ага.
9: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
10: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2,1%.
9: Ого!
10: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
9: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
10: В экономике просто физически кончились свободные руки.
9: Абсолютно.
10: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
9: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
10: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
9: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
10: Давай.
9: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
10: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
9: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполюса. Куда исчезли все эти люди?
10: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
9: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1,2 миллиона молодых специалистов.
10: Угу.
9: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
10: Так.
9: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
10: Логично.
9: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
10: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
9: Да, в чем?
10: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
9: А ты про демографию?
10: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
9: Да, цифры там пугающие.
10: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
9: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
10: Да. Их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
9: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
10: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
9: 35%? Ничего себе.
10: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
9: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
10: Ага.
9: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
10: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
9: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
10: А в реальности?
9: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
10: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
9: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
10: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
9: Половина просто не приехала.
10: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
9: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
10: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
9: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
10: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
9: Да, одно дело автобус из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
10: Именно.
9: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
10: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
9: Ужас.
10: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
9: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
10: Абсолютно.
9: Хорошо, если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
10: Звучит просто.
9: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
10: Технологическая изоляция.
9: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые роботы и станки из Германии, Японии просто недоступны.
10: Купить напрямую нельзя.
9: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
10: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
9: Именно так.
10: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
9: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
10: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
9: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
10: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
9: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
10: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
9: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года?
10: Мэры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
9: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
10: Надежда – это хорошо, но…
9: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
10: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
9: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
10: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак. Уставший водитель попадает в аварию.
9: Логично.
10: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
9: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
10: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
9: Так.
10: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
9: И для системы это создают новые риски.
10: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
9: Бесконечные больничные.
10: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
9: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
10: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
9: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара?
10: Именно к этому все и идет.
9: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон? Для бригад из Африки и Индокитая?
10: Жесткий контракт, строгий режим.
9: Передвижение только на автобусах до завода, никакой интеграции, изучения языка или семей, искусственная изолированная сила.
10: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
9: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
10: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
9: Скрытого? Закон же никто не меняет?
10: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
9: Заморозка пенсии и инфляция?
10: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
9: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
10: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
9: Инноваций-то нет.
10: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
9: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
10: Угу.
9: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
10: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
9: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
10: Конечно.
9: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
10: Да.
9: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
10: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
9: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
10: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
9: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома? Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
0: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием

0: Ложную повестку человеческими историями госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
1: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
0: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
3: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
0: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
4: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
0: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
7: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
5: Главные новости дня.
8: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально

0: Запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы его неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
0: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка, а другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
0: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визитов в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
5: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Приднестровье под угрозой, военкор Подубный о том, что задумала Украина. Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
7: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
6: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
9: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
8: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
10: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
8: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
11: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
8: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Живов предупреждает: дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
12: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
7: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
13: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
7: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
14: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
15: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
8: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
16: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
17: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
18: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
19: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить просто. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
8: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
20: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
8: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
11: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
8: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
21: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
8: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии, знаний. Здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5 месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций пятого месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном, каком-то смысле вашей деятельности. Ну и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культуры. Культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик. На радио «Лен».
0: лента. Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов, будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны, или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, эта чакра у нас в горлышке находится, и здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды, не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
4: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет
5: подготовка к определенным переменам вверху в самой власти. И я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и, судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
2: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
6: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
22: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
8: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей без прозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
9: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
8: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей без прозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
3: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
8: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
10: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. И билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
8: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые и вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
12: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
8: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории – морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
14: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
13: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными.

0: повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
1: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
3: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
4: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
7: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционно-экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доход.
5: Главные новости дня.
2: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей

0: и расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
0: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
2: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
0: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
3: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
4: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
5: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
6: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
0: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
9: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
11: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку, стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Арби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бифордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже не в войне все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
15: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
0: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
15: Попал в 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, по 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
0: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
15: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
0: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
15: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
0: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
17: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
16: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
18: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
19: Мы не ждали, конечно, мы не, войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
20: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
21: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно же там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить какие-то. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
16: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
22: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
16: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
1: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
16: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
16: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
24: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована. Из-за беспилотников противника движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
23: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
25: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
23: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
26: Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
4: Дроны над Москвой маневрировали и виражировали. И они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
6: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
16: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
8: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
16: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
9: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
16: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
10: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, Защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
16: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
0: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
23: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
7: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
23: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
11: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
13: Ну, стандартная картина.
12: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
13: И что там? Очередной шок от цен?
12: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
13: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
12: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
13: 27. Стоп, а до этого сколько было?
12: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
13: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
12: Вот, в том-то и дело.
13: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
12: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
13: То есть это не эмоциональная реакция?
12: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 26 года этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
13: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
12: Бинго.
13: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 26 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
12: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
13: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острая, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа?
12: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% — это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
13: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
12: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
13: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен?
12: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
13: Ого! 15% на еду – это уже больно?
12: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
13: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
12: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
13: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
12: Резать – это слишком мягкое слово. Происходит массовая, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
13: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино.
12: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
13: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
12: Да, помню такое из экономики.
13: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, Базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
12: Да ему уже не до куртки.
13: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
12: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
13: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
12: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
13: Звучит жутко.
12: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
13: Если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
12: Да, с условными хипстерами.
13: Точно, с теми, кому не нравился именно идеологический курс.
12: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
13: 16%. А в прошлые годы сколько было?
12: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
13: Двукратный рост. Серьезно.
12: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
13: Ну да, представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
12: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
13: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
12: Безусловно.
13: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
12: В смысле?
13: Если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22 году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
12: Было такое, да.
13: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
12: Но ведь люди справились с этим.
13: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
12: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
13: Так.
12: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
13: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
12: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
13: Отложенной жизни?
12: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. Когда нужно продолжать жить, молодым семьям нужно планировать рождение детей.
13: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
12: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
13: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
12: 62. Цифра колоссальная.
14: Для сравнения, в 2023 году этот показатель находился на уровне 41%, а за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
12: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
14: А что тогда?
12: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 2022 году.
14: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
12: Но они смотрят на ситуацию в 2026 году и просто не видят реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
14: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
12: Да, это страшная вещь.
14: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
12: 15 миллионов – это целый огромный мегаполис, и даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
14: Коррозия металла, так сказать.
12: Да. Это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенно обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
14: И в аптеке.
12: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
14: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
12: Какой именно?
14: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
12: Действительно, она же не испарится.
14: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
12: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
14: До новых встреч!
12: И сохраняйте критическое мышление.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь, за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
25: Контроль «Росатома» над торговым портом

0: что есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
1: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Без Прозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
2: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
1: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Без Прозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
3: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
1: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
4: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. И билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
1: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
5: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить?

0: Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
1: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в памяти погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
3: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта, потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
4: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший. А потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
4: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
7: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но на утро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
8: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
9: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
8: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
8: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
12: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
8: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
13: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
8: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
15: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
14: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
16: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там, трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее, озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
17: И Европы, кстати, не будет.
16: В этом случае Европы не будет.
17: Но нам-то от этого легче.
16: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов. Актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
18: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
8: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
19: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
20: Мы не ждали, конечно, мы не, войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
21: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
22: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
8: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
23: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
8: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
0: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
8: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
8: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
8: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
3: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
8: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
5: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
8: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
0: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 26-м году будет только нарастать.
8: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
4: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
8: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
6: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
8: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
13: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
8: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
7: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
8: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
10: Ага.
9: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
10: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
9: Ого!
10: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
9: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
10: В экономике просто физически кончились свободные руки.
9: Абсолютно.
10: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
9: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
10: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
9: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
10: Давай.
9: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
10: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
9: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполиса. Куда исчезли все эти люди?
10: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
9: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1-2 миллиона молодых специалистов.
10: Угу.
9: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
10: Так.
9: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
10: Логично.
9: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
10: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
9: Да, в чем?
10: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
9: А ты про демографию?
10: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
9: Да, цифры там пугающие.
10: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
9: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
10: Да, их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
9: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
10: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
9: 35%? Ничего себе.
10: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
9: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
10: Ага.
9: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
10: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
9: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
10: А в реальности?
9: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
10: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
9: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
10: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
9: половина просто не приехала.
10: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
9: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
10: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
9: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
10: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
9: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
10: Именно.
9: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
10: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
9: Ужас.
10: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
9: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
10: Абсолютно.
9: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
10: Звучит просто.
9: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
10: Технологическая изоляция.
9: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
10: Купить напрямую нельзя.
9: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
10: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
9: Именно так.
10: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
9: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
10: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
9: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
10: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
9: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
10: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
9: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
10: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
9: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
10: Надежда – это хорошо, но…
9: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
10: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
9: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
10: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак, уставший водитель попадает в аварию.
9: Логично.
10: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
9: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
10: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
9: Так.
10: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
9: И для системы это создает новые риски.
10: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
9: Бесконечные больничные.
10: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
9: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер — это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
10: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
9: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара.
10: Именно к этому все и идет.
9: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон для бригад из Африки и Индокитая.
10: Жесткий контракт, строгий режим.
9: Передвижение только на автобусах до завода, никакой интеграции, изучения языка или семей, искусственная изолированная сила.
10: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
9: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
10: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
9: Скрытого? Закон же никто не меняет?
10: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
9: Заморозка пенсии и инфляция?
10: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
9: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
10: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
9: Инноваций-то нет.
10: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
9: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
10: Угу.
9: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
10: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
9: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
10: Конечно.
9: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
10: Да.
9: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
10: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
9: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
10: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
9: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома. Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
11: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
8: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
12: Добрый день.
14: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
12: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
8: Пока профильное ведомство умеет.

0: продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
1: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
2: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
1: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
5: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
3: Главные новости дня.
6: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
6: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит

0: экономист Вячеслав Ширяев.
1: Ну, вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
0: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визита в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
4: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
6: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и рокадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
5: Военкор, канал Старшие, да о том, что задумал Илон Маск.
6: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Старлинком с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
8: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
7: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
9: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
7: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
10: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
7: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
11: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
12: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
5: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
13: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
14: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
7: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
15: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
16: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
17: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
18: Какие власти не принимают меры? нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
7: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
19: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
7: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
10: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
7: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
20: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
7: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более пятого месяца этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас с распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций пятого месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном каком-то смысле вашей деятельности. Но и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучение чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов – будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
21: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, это чакра у нас в горлышке находится, и здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды, не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры, вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
3: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
1: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
22: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
6: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
4: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кистутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
8: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
4: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки базировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
9: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
4: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
11: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1020 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
4: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
12: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
4: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
14: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются.
13: такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
15: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
16: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
13: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников

0: линию каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
4: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хороший доход.
2: Главные новости дня.
1: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
1: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть.

0: Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
1: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
0: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
2: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
3: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
4: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
5: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
0: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
8: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
10: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альбин, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским сторонником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
14: Мой сын, 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
0: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
14: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
0: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
14: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе припеваючи, бухает. И все за**ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
0: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
14: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
0: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
16: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
15: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
17: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
18: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
19: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
20: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
15: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
21: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
15: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
22: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
15: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
15: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
23: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
3: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
24: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
3: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
25: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали, и они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
4: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
15: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
5: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
15: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
7: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
15: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
8: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
15: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов предупреждает. Дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
9: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
3: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
0: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
3: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
6: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
11: Ну, стандартная картина.
10: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
11: И что там? Очередной шок от цен?
10: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
11: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
10: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
11: 27. Стоп, а до этого сколько было?
10: А ведь еще буквально пару месяцев назад где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
11: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
10: Вот, в том-то и дело.
11: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
10: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
11: То есть это не эмоциональная реакция?
10: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 26-го года этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
11: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
10: Бинго.
11: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 26 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
10: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
11: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острая, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа?
10: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% — это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
11: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
10: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
11: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен?
10: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
11: Ого! 15% на еду – это уже больно?
10: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
11: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
10: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
11: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
10: Резать — это слишком мягкое слово. Происходит массовая, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
11: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино.
10: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
11: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
10: Да, помню такое из экономики.
11: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
10: Да ему уже не до куртки.
11: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
10: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
11: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
10: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
11: Звучит жутко.
10: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
11: Ну, если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
10: Да, с условными хипстерами.
11: Точно. С теми, кому не нравился именно идеологический курс.
10: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
11: 16%. А в прошлые годы сколько было?
10: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
11: Двукратный рост. Серьезно.
10: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
11: Ну да, представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
10: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
11: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
10: Безусловно.
11: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
10: В смысле?
11: Но если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22 году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
10: Было такое, да.
11: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
10: Но ведь люди справились с этим.
11: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
10: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
11: Так.
10: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
11: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
10: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
11: Отложенной жизни?
10: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. Когда нужно продолжать жить, молодым семьям нужно планировать рождение детей.
11: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
10: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
13: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
10: 62. Цифра колоссальная.
13: Для сравнения, в 23-м году этот показатель находился на уровне 41%. А за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
10: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
13: А что тогда?
10: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 22-м году.
13: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
10: Но они смотрят на ситуацию в 26-м году и просто не видят реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
13: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
10: Да, это страшная вещь.
13: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
10: 15 миллионов. Это целый огромный мегаполис. И даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
11: Коррозия металла, так сказать.
10: Да. Это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенные обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
11: И в аптеке.
10: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
11: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
10: Какой именно?
11: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
10: Действительно, она же не испарится.
11: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
10: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
11: До новых встреч!
10: И сохраняйте критическое мышление.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
24: Контроль Росатома над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур Росатома теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, Росатом ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если Росатом резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
14: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со

0: все силы и средства задействованы, регион защищен президентом и армией нашей страны.
1: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей без прозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
2: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
1: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
3: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
1: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
4: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
1: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без

0: вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
3: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка, а другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
3: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
6: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но наутро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптево, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет Травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
0: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
7: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
0: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
8: Добрый день.
9: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
8: Я вообще вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
0: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
10: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
3: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
11: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
3: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
13: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу «Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
12: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
14: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня изоляционного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
15: Европы, кстати, не будет.
14: В этом случае Европы не будет.
15: Но нам-то от этого легче.
14: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой? По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
16: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
0: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
17: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
18: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это атака-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
19: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
20: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
0: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
21: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
0: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
22: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
0: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
23: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
0: пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
0: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
2: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
0: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
4: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
0: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
22: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 26-м году будет только нарастать.
0: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона в сторону Невинки, вот Скачубеевки. Это я с дома снимаю.
0: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
6: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
0: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
11: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
0: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
7: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
0: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы практически равен нулю.
9: Ага.
8: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
9: Если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2,1%.
8: Ого!
9: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
8: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
9: В экономике просто физически кончились свободные руки.
8: Абсолютно.
9: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
8: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
9: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
8: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
9: Давай.
8: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
9: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
8: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполиса. Куда исчезли все эти люди?
9: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
8: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1,2 миллиона молодых специалистов.
9: Угу.
8: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
9: Так.
8: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
9: Логично.
8: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
9: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
8: Да, в чем?
9: Списывать все исключительно на события последних 4 лет, значит не видеть слона в комнате.
8: А ты про демографию?
9: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
8: Да, цифры там пугающие.
9: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
8: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
9: Да. Их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
8: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
9: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
8: 35%? Ничего себе.
9: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
8: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
9: Ага.
8: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
9: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
8: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
9: А в реальности?
8: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
9: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
8: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
9: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
8: Половина просто не приехала.
9: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
8: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
9: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
8: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
9: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
8: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
9: Именно.
8: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
9: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
8: Ужас.
3: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
8: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
3: Абсолютно.
8: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
3: Звучит просто.
8: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
3: Технологическая изоляция.
8: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
3: Купить напрямую нельзя.
8: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
3: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
8: Именно так.
3: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
8: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
3: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
8: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
3: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
8: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
3: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
8: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
3: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
8: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
3: Надежда – это хорошо, но…
8: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
3: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
8: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
3: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак. Уставший водитель попадает в аварию.
8: Логично.
3: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
8: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
3: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
8: Так.
3: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
8: И для системы это создают новые риски.
3: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
8: Бесконечные больничные.
3: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
8: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
3: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
8: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара?
3: Именно к этому все и идет.
8: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон? Для бригад из Африки и Индокитая?
3: Жесткий контракт, строгий режим.
8: Передвижение только на автобусах до завода, никакой интеграции, изучения языка или семей, искусственно изолированная сила.
3: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
8: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
3: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
8: Скрытого? Закон же никто не меняет?
3: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
8: Заморозка пенсии и инфляция?
3: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
8: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
1: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
8: Инноваций-то нет.
3: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
8: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
3: Угу.
8: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
3: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
8: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
3: Конечно.
8: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
3: Да.
8: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
3: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
8: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
3: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
8: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома? Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
12: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
10: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
13: Добрый день.
15: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
13: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
10: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
14: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
10: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовые

0: своими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
1: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
4: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
2: Главные новости дня.
5: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
5: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка, а другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
5: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации.

0: суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визита в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
3: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
4: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
5: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
7: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
6: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
8: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
6: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
9: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
6: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
10: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
4: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
11: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух Анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
4: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
12: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
13: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
6: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
14: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
15: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая. Да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
16: Настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, все на самом деле очень серьезно.
17: Какие власти не принимают меры? У нас вчера посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Дайте что-нибудь, какую-то информацию. Мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно, просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
6: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
18: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили».
6: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
9: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
19: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
20: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5 месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим, здесь мир принимает вас распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций пятого месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном каком-то смысле вашей деятельности. Ну и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической и финансовой точки зрения это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов – будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы – это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны, или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, это чакра у нас в горлышке находится. И здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды. Не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться. Какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да? Это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
21: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
2: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
22: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
3: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
6: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
5: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
6: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
7: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
6: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
8: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1020 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
6: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
10: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
6: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
24: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем Росатома находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта, потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
23: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
11: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
4: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
12: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
13: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
4: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
14: Кто-то может сказать, что я изблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
15: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда

0: конных и экономических связей с Китаем.
1: Ну, по поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доход.
2: Главные новости дня.
3: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
3: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
5: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
3: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации». Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира.
6: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
7: Уже все устали от этого.

0: много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
1: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
2: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
3: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
6: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
8: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. А операция начнется ночью. никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
12: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
13: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
3: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
13: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
3: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
13: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе, припевает, бухает. И все за**ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
3: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
13: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
3: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
15: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
14: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
16: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
17: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было. У нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, два взрыва, и здесь было два. Но говорят больше, я не слышала больше.
18: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
19: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
14: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
20: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
14: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
21: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
14: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
14: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
25: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника. Движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
24: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
0: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
24: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
1: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали, и они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
2: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
24: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невыномысске.
4: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
14: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали, однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
5: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
14: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
6: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
14: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Военкор Живов предупреждает. Дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
7: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
24: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
8: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
24: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
10: Ну, стандартная картина.
9: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
10: И что там? Очередной шок от цен?
9: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
10: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
9: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
10: 27. Стоп, а до этого сколько было?
9: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
10: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
9: Вот, в том-то и дело.
10: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
9: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
10: То есть это не эмоциональная реакция?
9: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 26 года Этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
10: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
9: Бинго.
10: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 2026 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
9: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
10: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острая, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа?
9: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% — это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
10: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
9: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
10: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен.
9: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
10: Ого! 15% на еду – это уже больно?
9: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
10: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
9: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
10: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
9: Резать – это слишком мягкое слово. Происходит массовая, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
10: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино.
9: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
10: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
9: Да, помню такое из экономики.
10: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
9: Да ему уже не до куртки.
10: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
9: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
10: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
9: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
10: Звучит жутко.
9: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
10: Ну, если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
9: Да, с условными хипстерами.
10: Точно. С теми, кому не нравился именно идеологический курс.
9: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
10: 16%. А в прошлые годы сколько было?
9: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
10: Двукратный рост. Серьезно.
9: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
10: Ну да, представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
9: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
10: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
9: Безусловно.
10: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
9: В смысле?
10: Но если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22 году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
9: Было такое, да.
10: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
9: Но ведь люди справились с этим.
10: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
9: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
10: Так.
9: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
10: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
9: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
10: Отложенной жизни?
9: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. Когда нужно продолжать жить, молодым семьям нужно планировать рождение детей.
10: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
9: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
11: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
9: 62. Цифра колоссальная.
11: Для сравнения, в 23-м году этот показатель находился на уровне 41%. А за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
9: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
11: А что тогда?
9: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 22-м году.
11: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
9: Но они смотрят на ситуацию в 26-м году и просто не видят реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
11: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
9: Да, это страшная вещь.
11: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
9: 15 миллионов. Это целый огромный мегаполис. И даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
10: Коррозия металла, так сказать.
9: Да. Это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенно обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
10: И в аптеке.
9: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
10: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
9: Какой именно?
10: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
9: Действительно, она же не испарится.
10: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли так...
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
13: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
12: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
15: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
12: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
16: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
12: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь.

0: Добавляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании Калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
1: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
0: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента «Балтийский Лоцман».
3: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 000 рублей.

0: Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта, потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. в Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
2: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший. А потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
2: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
5: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но наутро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
6: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
7: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, Прежде всего, позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
6: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
8: Добрый день.
9: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
8: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
6: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
10: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
6: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
11: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
6: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
13: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась. Что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
12: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
14: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
15: И Европы, кстати, не будет.
14: В этом случае Европы не будет.
15: Но нам-то от этого легче.
14: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
16: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
6: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
17: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
18: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
19: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
20: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
6: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
0: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
6: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
21: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
6: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
23: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
6: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
24: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
6: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
21: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
6: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
2: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
6: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
3: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
6: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
11: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
6: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
4: мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
6: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
7: Ага.
5: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
7: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
5: Ого!
7: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
5: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
7: В экономике просто физически кончились свободные руки.
5: Абсолютно.
7: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
5: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
7: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
5: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
7: Давай.
5: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
7: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
5: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполюса. Куда исчезли все эти люди?
7: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
5: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1-2 миллиона молодых специалистов.
7: Угу.
5: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
7: Так.
5: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
7: Логично.
5: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
7: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
5: Да, в чем?
7: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
5: А ты про демографию?
7: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
5: Да, цифры там пугающие.
7: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
5: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
7: Да. Их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
5: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
7: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
5: 35%? Ничего себе.
7: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
5: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
7: Ага.
5: Почему этот проверенный механизм, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
7: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
5: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
7: А в реальности?
5: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
7: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
5: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
7: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
5: Половина просто не приехала.
7: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
5: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
7: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
5: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
7: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
5: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
7: Именно.
5: Слушай, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
7: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
5: Ужас.
7: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
5: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
7: Абсолютно.
5: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
7: Звучит просто.
5: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
7: Технологическая изоляция.
5: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
7: Купить напрямую нельзя.
5: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
7: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
5: Именно так.
7: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
5: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
7: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
5: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
7: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
5: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
7: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
5: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
7: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
5: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
8: Надежда – это хорошо, но…
5: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
8: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
5: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
8: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак. Уставший водитель попадает в аварию.
5: Логично.
8: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
5: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
8: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
5: Так.
8: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
5: И для системы это создает новые риски.
8: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
5: Бесконечные больничные.
8: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
5: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
8: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
5: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара?
8: Именно к этому все и идет.
5: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон? Для бригад из Африки и Индокитая?
8: Жесткий контракт, строгий режим.
5: Передвижение только на автобусах до завода. Никакой интеграции, изучения языка или семей. Искусственно изолированная сила.
8: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей. А малые и средние нет.
5: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
8: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
5: Скрытого? Закон же никто не меняет?
8: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
5: Заморозка пенсии и инфляция?
8: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
5: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
1: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
5: Инноваций-то нет.
1: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
5: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
8: Угу.
5: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
1: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
5: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
8: Конечно.
5: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
8: Да.
5: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
8: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
5: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
8: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
5: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома. Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? какие проблемы волнуют людей. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
9: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
6: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
10: Добрый день.
12: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
6: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
13: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
6: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
11: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
6: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
15: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
1: Главные новости дня.
6: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде.

0: массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
0: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвитие ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Ну, вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
0: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визита в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
5: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
7: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверное.

0: наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
1: Военкор, канал Старшие, да о том, что задумал Илон Маск.
0: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Старлинком с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
4: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
3: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
5: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
3: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
6: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
3: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
7: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
8: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
1: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
9: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
10: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
3: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
11: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
12: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака, такая. Да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
13: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
14: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
3: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
15: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
3: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
6: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
3: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
16: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
3: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини этот день управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5-го месяца мая, который учит нас правилам, традициям передачи энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5-го месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас с распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций 5 месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном, в каком-то смысле вашей деятельности. Но и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучение чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
17: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов, будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны, или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно, и Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, это чакра у нас в горлышке находится. И здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды. Не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
19: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную максимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что говорят эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
18: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
20: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
21: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
3: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
0: Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны.
3: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей без прозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
4: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
3: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
22: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
3: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ренат Сулейманов.
23: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
3: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в памяти погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
8: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
7: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
9: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
10: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
7: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
24: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
25: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
7: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
26: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
27: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционно-экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем. Это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доход.
2: Главные новости дня.
7: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации

0: крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах, 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
1: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
2: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
1: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
3: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
4: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
5: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
6: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
1: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
9: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня –

0: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
1: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или большая сильная. беднее или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то вот белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Да, а какие варианты, они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
5: Мой сын 18-летний. Он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
4: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
5: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
4: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
5: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы, иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
4: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
5: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
4: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
7: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
6: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
8: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
9: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
10: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
11: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
6: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
12: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
6: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
13: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
14: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
16: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
15: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
17: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
15: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
18: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали. И они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
19: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
6: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
20: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
6: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
21: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
6: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
22: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
6: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
0: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
15: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
1: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
15: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
5: Ну, стандартная картина.
4: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
5: И что там? Очередной шок от цен?
4: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
5: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
4: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
5: 27. Стоп, а до этого сколько было?
4: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18%.

0: Окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
1: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
0: Какой именно?
1: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
0: Действительно, она же не испарится.
1: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
0: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
1: До новых встреч!
0: И сохраняйте критическое мышление.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
4: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона – и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что

0: напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
1: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
2: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
1: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
3: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
1: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
4: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1020 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
1: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
5: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
1: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
7: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
9: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка, а другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
9: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Криминальные новости.
4: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но на утро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения Сбербанк Онлайн. Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Главные новости дня.
1: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
12: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
1: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
13: Добрый день.
14: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
13: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
1: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
15: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
1: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
16: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
1: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
18: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
17: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
19: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там, трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее, озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
20: И Европы, кстати, не будет.
19: В этом случае Европы не будет.
20: Но нам-то от этого легче.
19: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
21: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
23: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
22: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
24: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
25: Мы не ждали, конечно, мы не, войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
26: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
27: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
22: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
28: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
22: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
0: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
22: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
22: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Солдатская почта.
22: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
3: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
22: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
4: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
22: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
0: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 26-м году будет только нарастать.
22: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
22: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
7: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
22: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
8: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
22: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
9: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
22: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
6: Ага.
1: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
6: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
1: Ого!
6: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
1: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
6: В экономике просто физически кончились свободные руки.
1: Абсолютно.
6: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
1: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
6: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
1: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
6: Давай.
1: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
6: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
1: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполиса. Куда исчезли все эти люди?
6: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
1: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1-2 миллиона молодых специалистов.
6: Угу.
1: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
6: Так.
1: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
6: Логично.
1: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
6: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
1: Да, в чем?
6: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
1: А ты про демографию?
6: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
1: Да, цифры там пугающие.
6: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
1: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
6: Да, их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
1: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
6: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
1: 35%? Ничего себе.
6: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
1: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
6: Ага.
1: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
6: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
1: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
6: А в реальности?
1: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
6: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
1: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
6: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
1: Половина просто не приехала.
6: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
1: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
6: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
1: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
6: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
1: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
6: Именно.
1: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
6: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
1: Ужас.
6: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
1: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
6: Абсолютно.
1: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
6: Звучит просто.
1: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
6: Технологическая изоляция.
1: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
6: Купить напрямую нельзя.
1: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
6: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
1: Именно так.
6: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
1: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
6: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
1: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
6: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
1: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
6: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
1: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
6: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
1: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
6: Надежда – это хорошо, но…
1: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
6: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
1: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
6: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак, уставший водитель попадает в аварию.
1: Логично.
6: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
1: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
6: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
1: Так.
6: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
1: И для системы это создает новые риски.
6: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
1: Бесконечные больничные.
6: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
1: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер — это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
6: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
1: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара.
6: Именно к этому все и идет.
1: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон для бригад из Африки и Индокитая?
6: Жесткий контракт, строгий режим.
1: Передвижение только на автобусах до завода.

0: либо нищета.
1: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
0: Инноваций-то нет.
1: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
0: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
1: Угу.
0: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
1: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
0: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
1: Конечно.
0: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
1: Да.
0: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
1: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
0: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
1: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
0: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома. Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
4: На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит страна.
3: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
5: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
3: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
6: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
3: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
7: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
3: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересно.

0: интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
3: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
1: Главные новости дня.
4: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
5: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
4: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
6: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
4: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
7: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
4: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Летающая смерть. Военкор под Дубной о новой украинской бомбе.
9: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
8: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
9: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
11: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
13: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
8: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
9: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
8: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
14: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наших склав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
8: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
14: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
15: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
10: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
16: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
17: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
18: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
10: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
12: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
10: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
20: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчества, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа шута соединяется с инструментами мага на базе традиции иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. Ну и, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить вот эту вот хаотичную энергию шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа, например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да, или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Ну и, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да, это и есть такой чистый аркан шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственности и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека. Здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
1: Красный карлик на радио Лента.
0: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмане — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах. Может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит «не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается.
21: И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
3: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай, это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть, это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да? Хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, вот, как сказать, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
6: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
5: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
6: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
5: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
9: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
5: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
4: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
5: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
4: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
5: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента.
7: Боцман.
11: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на 2. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на 2. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для 2 в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на 2 взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на 2. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на 2 на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель просрочен.

0: 15% за год. Отопление на 20%. Налоги увеличились. Ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
3: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
2: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
2: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года

0: вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 25-м году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 24-м. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит, подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
1: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе «Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем, как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовой, Марковского МО, Иркутской области.
2: Главные новости дня.
1: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
1: С Среди атакованных НПЗ – Кирижский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
6: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют, а Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
1: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
7: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
1: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
8: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, а она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
9: Не очень чистое произношение.
8: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массировать. Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
10: Учим китайский вместе.
11: Как сказать по-китайски?
12: Это очень дорого.
13: 这非常贵.
11: И еще раз. Фраза
12: «это очень дорого»
11: по-китайски будет звучать так.
13: 这非常贵.
11: И третий раз.
13: 这非常贵.
11: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
15: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему у нас технически мы можем, давайте решать, запрещать и все? Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
14: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
16: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы, логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны как бы самое главное. Юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
20: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
1: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в военном. войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
0: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
1: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
0: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
1: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
22: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
23: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
22: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
24: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
25: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
26: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к
3: мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
22: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
4: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
22: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: «Сила Сибири-2» опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
7: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
6: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
9: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
6: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
7: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине, направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией обвинивший ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ.
19: Главные новости дня.
22: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
8: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
22: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
10: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
22: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
10: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
22: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
6: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
11: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ.
9: На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру. В том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
6: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
7: Не секрет, что Калининград — это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
6: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
7: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Уж то, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу», тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
21: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
12: То, что заметно каждый день.
11: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
12: Так, трубы и провода, я полагаю.
11: точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
12: Угу.
11: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
12: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
11: Ну да.
12: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
11: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
12: Ага.
11: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
12: Так, давай вскроем, что там в этих планах заложено.
11: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
12: Ничего себе.
11: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
12: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
11: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
12: Ого!
11: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
12: То есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
11: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
12: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
11: В каком смысле?
12: Почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию, пассажиры едут в поезде и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
11: Да-да-да.
12: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
11: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
12: Угу.
11: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
12: Так, и что это за драйверы?
11: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
12: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
11: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
12: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
11: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
12: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
11: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
12: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
11: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
12: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
11: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
12: И цена взлетает.
11: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
12: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
11: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
12: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
11: Давай.
12: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
11: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
12: Так, всего 1.5.
11: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
12: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
11: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
12: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
11: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
12: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
11: Важно пояснить, что это значит на практике.
12: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
11: Угу.
12: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
11: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
12: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
11: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
12: Дальше домашние квитанции?
11: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
12: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
11: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
12: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
11: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
12: А если взять базовые продукты питания?
11: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
12: Ну или тепличные хозяйства.
11: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
12: И транспорт тоже в этой цепочке.
11: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
12: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
11: угу.
12: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
11: Именно так.
12: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
11: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
12: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
11: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
12: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
11: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
12: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
11: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
12: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
11: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
12: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
11: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
12: Расстановка приоритетов?
11: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
12: На поддержание потребления ресурсов

0: даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
1: Ого, звучит радикально.
0: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
1: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
2: Это трансформация самого образа жизни.
1: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
2: Всем пока.
1: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
2: До новых встреч.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
5: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
4: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывать

0: Министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в Эксклаве.
1: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
0: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
1: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
0: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
2: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
0: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
1: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
0: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
6: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
5: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
7: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
5: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
8: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
5: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
10: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95, а в этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
3: Криминальные новости.
11: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагурич выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагурич продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагурича осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагурич изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗСТС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
12: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы? Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20. Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, а в другом другая? И нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
3: Главные новости дня.
0: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
13: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
0: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
14: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
0: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
15: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
0: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
16: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
0: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
18: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии.
19: И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов.
18: Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
20: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровня подготовки их операторов.
21: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
22: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
23: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
14: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
1: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
0: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
14: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
0: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
2: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
0: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: «Вы никто и звать вас никак». Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями. последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
4: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязан. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
0: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
6: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
0: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет.
7: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
8: Какую?
7: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
8: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
7: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
8: И цифры там действительно поражают.
7: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
8: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
7: Ага.
8: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
7: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
8: В смысле?
7: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
8: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
7: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
8: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
7: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
8: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
7: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
8: Система быстрых платежей тоже легла.
7: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
8: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
7: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
8: А потому, что сломался посредник?
7: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
8: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
7: Естественно.
8: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
7: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
8: Но там их ждал сюрприз.
7: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
8: Банкоматов не хватает.
7: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
8: Ого!
7: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
8: Ничего себе откат.
7: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
8: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
7: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
8: В регионах?
7: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
8: Насколько все плохо в деревнях?
7: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
8: Угу.
7: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
8: Формируется такая зона финансовой изоляции.
7: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
8: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
7: Считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
8: Дорого обслуживать.
7: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
8: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
7: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibold, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
8: И что делают банки?
7: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
8: Жесть.
7: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
8: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
7: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
8: Угу.
7: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
8: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
7: Да.
8: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
7: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
8: А раньше сколько было?
7: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
8: Сильное падение.
7: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
8: Откат к 2015 году.
7: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
8: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
7: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
8: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
7: Да, есть.
8: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
7: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
8: В смысле?
7: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
8: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
7: Более 35 триллионов.
8: Триллионов?
7: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
8: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
7: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
8: Придется включать печатный станок.
7: Конечно.
8: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
7: А, антиотмывочный?
8: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
7: Ну да, благая цель.
8: А на практике?
7: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
8: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
7: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
8: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
7: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
8: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
7: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
8: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
7: Ну, обещали, да.
8: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
7: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
8: Интернет?
7: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
8: Нет интернета – нет сделки.
7: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
8: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
7: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
8: 607 миллиардов за месяц.
7: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
8: После осени 2022 года.
7: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
8: Что сказали?
7: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
8: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
7: И?
8: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
7: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
8: Так, давай расшифруем.
7: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
8: Пекарня покупает печь.
7: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
8: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
7: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
8: Банкам не на что выдавать кредиты.
7: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
8: А потребность физических денег остается?
7: Да. И что делает Центробанк?
8: Печатает новые купюры.
7: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
8: Прямой путь к разгону инфляции.
7: И власть видит этот отток капитала в тень.
8: И как реагирует? Пытается починить интернет?
7: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
8: 1 миллион в год?
7: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
8: Но люди же обходили это смурфингом.
7: Да, дробили суммы.
8: Поясни для ясности, что за смурфинг.
7: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
8: Или в разные банки.
7: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
8: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требует справки.
7: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
8: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
7: Да.
8: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
5: Ну-ка.
8: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
5: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
8: Каким образом?
5: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
8: Копил на черный день.
5: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
8: И упирается в лимит?
5: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
8: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
5: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
8: И какой выбор?
5: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
8: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
5: Люди осознанно идут на этот убыток.
8: Серьезно?
5: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
8: Страх потерять все перевешивает страх обеспечения.

0: темы.
1: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
0: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
1: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
0: Согласна.
1: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
0: Каким?
1: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
0: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
1: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
0: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
0: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
4: На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит страна.
3: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
5: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
3: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
6: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
3: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
7: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
3: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
9: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.

0: Главные новости дня.
1: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
2: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
1: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
3: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
1: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
4: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
1: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
6: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
5: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
6: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
8: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
7: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
9: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
7: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
10: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
7: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите.

0: скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам. То энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет, ну, огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. Ну и, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить вот эту вот хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Ну, во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа. Например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да? Или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Ну и, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да? Это и есть такой чистый аркан Шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, Шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственность и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу.

0: трафу со стороны энергии Иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента, как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека, здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмене — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 AM.
3: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах, может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит: не время мчаться вперед. Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы: а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
5: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав с других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. А китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да, и хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
6: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
0: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38 объектов, или почти на 10%, и достигло показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
6: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
0: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
6: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
0: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
7: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
8: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
7: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
8: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на 2. За неделю это 17500. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере. Минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины. 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено.
6: И как всегда, услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
11: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
10: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
12: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
10: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
13: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 25-м году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 24-м. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит, то пишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
10: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе Сибири-2. Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
15: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
1: Главные новости дня.
10: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
16: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
10: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
17: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют, а Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
10: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
18: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
10: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
19: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, а она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
20: Ну, не очень чистое произношение.
19: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни в 200 километров от Пекина.
20: С ума сойти.
19: Вот, и она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается. Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски?
23: Это очень дорого.
24: 这非常贵.
22: Еще раз. Фраза
23: «это очень дорого»
22: по-китайски будет звучать так.
24: 这非常贵.
22: И третий раз.
24: 这非常贵.
22: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
25: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решать. Запрещать и все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листву собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
4: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
0: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь в подбрюще России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто не спрашивает, к сожалению.

0: Советник. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
2: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
1: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
3: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочесущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, еще раз учиться и, просто жить по факту.
1: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
3: Они занимаются этой юрандистикой. Реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же есть ВКонтакте группа нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Троих человек уже точно отправили туда. Им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
1: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия

0: Взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
1: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
4: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
5: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Сила Сибири-2 опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
8: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции. А их как не было, так и нет.
7: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
9: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
7: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
8: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине, направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
10: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
11: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
0: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
11: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
0: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
9: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
7: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
8: Не секрет, что Калининград — это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
7: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
8: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Вот что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
13: То, что заметно каждый день.
12: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
13: Так, трубы и провода, я полагаю.
12: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
13: Угу.
12: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
13: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
12: Ну да.
13: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
12: Скепсис понятен, но эти 10% — это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
13: Ага.
12: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
13: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
12: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
13: Ничего себе.
12: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
13: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
12: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
13: Ого!
12: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
13: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
12: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
13: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
12: В каком смысле?
13: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
12: Да-да-да.
13: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
12: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
13: Угу.
12: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
13: Так. И что это за драйверы?
12: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
13: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
12: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
13: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
12: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
13: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
12: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
13: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
12: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
13: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
12: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
13: И цена взлетает.
12: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
13: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
12: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
13: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
12: Давай.
13: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
12: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
13: Так, всего 1.5.
12: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
13: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
12: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
13: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
12: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
13: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
12: Важно пояснить, что это значит на практике.
13: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
12: Угу.
13: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
12: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
13: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
12: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
13: Дальше домашние квитанции?
12: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
13: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
12: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
13: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
12: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
13: А если взять базовые продукты питания?
12: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
13: Ну или тепличные хозяйства.
12: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
13: И транспорт тоже в этой цепочке.
12: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
13: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
12: Именно так.
13: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
12: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
13: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
12: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
13: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
12: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
13: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
12: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
13: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
12: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
13: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
12: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
13: Расстановка приоритетов?
12: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
13: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
12: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
13: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
12: Энергетические дауншифтеры.
13: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
12: Ого, звучит радикально.
13: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
12: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
13: Это трансформация самого образа жизни.
12: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
13: Всем пока.
12: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
13: До новых встреч.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводятся ограничения по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
9: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
14: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
15: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
14: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
15: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
14: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
16: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
14: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
15: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
14: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года, путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы, отель Kirman Sidera Luxury Spa, 4 звезды, все включено, первая линия, 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов.
17: Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
19: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
18: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
20: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
18: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
21: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
18: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
21: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
1: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
2: Криминальные новости.
22: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дыбе.

0: возобновила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагуричи осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагуричи изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗС ТЭС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
3: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
4: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
3: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
1: Главные новости дня.
5: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
6: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
5: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
7: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
5: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
8: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
5: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина.

0: Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
1: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
0: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики, а аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
4: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии.
5: И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов.
4: Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Мы математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
6: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
7: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
9: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
10: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
11: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
0: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
10: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
0: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
12: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
0: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
13: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
14: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
0: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
14: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
0: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет.
15: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
16: Какую?
15: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
16: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
15: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
16: И цифры там действительно поражают.
15: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
16: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
15: Ага.
16: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
15: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
16: В смысле?
15: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
16: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
15: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
16: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
15: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
16: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
15: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
16: Система быстрых платежей тоже легла.
15: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
16: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
15: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
16: А потому что сломался посредник?
15: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
16: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
15: Естественно.
16: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
15: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
16: Но там их ждал сюрприз.
15: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
16: Банкоматов не хватает.
15: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
16: Ого!
15: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
16: Ничего себе откат.
15: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
16: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
15: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
16: В регионах?
15: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
16: Насколько все плохо в деревнях?
15: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
16: Угу.
15: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
16: Формируется такая зона финансовой изоляции.
15: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
16: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
15: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
16: Дорого обслуживать.
15: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
16: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
15: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibold, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
16: И что делают банки?
15: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
16: Жесть.
15: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
16: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
15: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
16: Угу.
15: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
16: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
15: Да.
16: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
15: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
16: А раньше сколько было?
15: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
16: Сильное падение.
15: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
16: Откат к 2015 году.
15: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
16: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
15: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
16: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
15: Да, есть.
16: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
15: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
16: В смысле?
15: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
16: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
15: Более 35 триллионов.
16: Триллионов?
15: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
16: То есть фонд спасет, если рухнет один-два мелких банка?
15: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
16: Придется включать печатный станок.
15: Конечно.
16: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
15: А, антиотмывочный?
16: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
15: Ну да, благая цель.
16: А на практике?
15: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
16: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
15: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
16: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
15: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
16: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
15: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
16: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
15: Ну, обещали, да.
16: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
15: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
16: Интернет?
15: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
16: Нет интернета – нет сделки.
15: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
16: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
15: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
16: 607 миллиардов за месяц?
15: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
16: После осени 2022 года.
15: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
16: Что сказали?
15: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
16: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
15: И?
16: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
15: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
16: Так, давай расшифруем.
15: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
16: Пекарня покупает печь.
15: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
16: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
15: Да. Создаются рабочие места, производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
16: Банкам не на что выдавать кредиты.
15: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
16: А потребность физических денег остается?
15: Да. И что делает Центробанк?
16: Печатает новые купюры.
15: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
16: Прямой путь к разгону инфляции.
15: И власть видит этот отток капитала в тень.
16: И как реагирует? Пытается починить интернет?
15: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
16: 1 миллион в год?
15: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
16: Но люди же обходили это смурфингом.
15: Да, дробили суммы.
16: Поясни для ясности, что за смурфинг.
15: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
16: Или в разные банки.
15: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
16: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозит и требует справки.
15: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
16: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
15: Да.
16: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
15: Ну-ка.
16: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
15: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
16: Каким образом?
15: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
16: Копил на черный день.
15: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
16: И упирается в лимит?
15: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
16: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
15: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
16: И какой выбор?
15: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
16: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
15: Люди осознанно идут на этот убыток.
16: Серьезно?
15: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
16: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
15: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
16: Теневики находят лазейки.
15: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
16: Бартер.
15: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
16: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
15: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
16: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
15: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
16: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
15: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
16: Согласна.
15: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
16: Каким?
15: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
16: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
15: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
16: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
15: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
16: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
17: На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит страна.
0: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
18: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
0: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
19: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
0: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
1: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
0: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики, а аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
20: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
21: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
2: Главные новости дня.
22: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
22: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
22: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
22: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Летающая смерть. Военкор под Дубной о новой украинской бомбе.
24: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
23: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
24: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
6: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
0: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
7: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
0: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
12: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
0: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Почему в России так не могут? Военкор-канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
24: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
23: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
8: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
23: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
8: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
9: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
10: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
11: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
13: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
18: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
15: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства.

аркан шута – это высший аркан, он символизирует обнуление старых программ, это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. И, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить хаотичную энергию шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа, например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да, или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. И общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да? Это и есть такой чистый аркан шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственность и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность. Да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента, как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека. Здесь тоже не рискуем. И не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.

0: Лента.
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек, или Мотмен, стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмене — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах, может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. потому что райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит: «Не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможно, отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутое райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
4: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав с других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай, это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть, это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там, те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводятся ограничения по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
6: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
5: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
6: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
5: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
6: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Telegram. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
5: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
7: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
5: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, которым заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
6: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
5: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на 2. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на 2. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для 2 в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на 2 взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на 2. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию